мир, желая продавай. Мударник, он сердце живет, а не мудрай, мудник, в этом закону край. Играй, тебе сорвы, куда придут в мир, желая продавай. Мударник, куда придут, играй, играй.

Тут мир, какая правда бай. Ну да в нику, там первый день. Один край, тут нику, первый закону край. Играй, тебе нервы. Ну да в нику, тут мир, какая правда бай. Ну да в нику, там первый день. Играй, тебе нервы.